Radio Rubin. Твои най-любши хити. И ти сте непозадне полетне. Устварен за полетие. Радио Рубин.

0: Rádio Rubin. Твои най-любви.
1: Vamos pa la playa, pa curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla.
0: In чисте непозадне полетне. Устварен за полетие. Радио Рубин.

Radio Rubin. Твои най-любши хити. Интисте. Непозадне политне. Устварен за политие. Радио Рубин.